0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Молдова стремится удвоить торговлю с Турцией в ближайшие 3-4 года за счет привлечения инвестиций, развития новых производственных мощностей и создания рабочих мест, заявил премьер-министр Василий Тофан после серии встреч в Стамбуле с представителями компаний и инвестиционных групп. По словам чиновника, несколько турецких предприятий уже обеспечивают около 1500 рабочих мест в Молдове, в том числе в Гагаузии. Товара Оборот между Молдовой и Турцией в настоящее время превышает 1 миллиард евро. Процесс добровольного объединения вызывает споры в районе Орхей. Согласно плану, коммуна Требужень, в состав которой также входят села Бутучень и Маровая, должны присоединиться к селу Машкауц в районе Крюулень. Местные жители Требужень категорически против, и сельский совет отложил принятие решения по этому вопросу. Если оно не будет принято до 31 августа, коммуна лишится финансовой поддержки правительства. Парламент соберется завтра на внеочередную сессию по запросу председателя законодательного собрания Игоря Гроссу. Повестка дня включает 37 проектов нормативных актов, 23 из которых под грифом ЕС и являются частью обязательств, взятых на себя в процессе вступления Молдовы в ЕС. Также в программе обсуждения проекта по социальной защите, правосудию, финансовому рынку, охране окружающей среды, инфраструктуре, масс-медиа, почтовой связи и безопасности дорожного движения. Во втором чтении депутаты рассмотрят кодекс об организации и функционировании парламента и поправки в избирательный кодекс. В Молдове запустят систему оповещения МД-Алерт в 2027 году. Власти готовятся к запуску национальной системы экстренного оповещения населения, которая должна заработать в следующем году. Министр внутренних дел Даниэла Мисаил Никитин заявила, что в начале года была утверждена концепция проекта, а в настоящее время завершаются подготовительные процедуры для проведения тендера по выбору разработчика программного обеспечения. Сегодня вечером здание парламента будет подсвечено цветами украинского флага в знак поддержки соседнего народа. Эта акция приурочена ко Дню независимости Украины, который она празднует 24 августа. Этот символический жест свидетельствует о солидарности властей Кишинева с украинским народом. Подсветка здания национального парламента отражает дружественные отношения и поддержку Украины со стороны Молдовы. Совет безопасности ООН соберется в понедельник, 24 августа, в День независимости Украины, чтобы обсудить ситуацию вокруг российской войны против Украины, сообщает Укринформ. Обсуждение этого вопроса инициировали 5 европейских членов Совбеза: Дания, Франция, Греция, Латвия и Великобритания. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ООН присоединится к поискам путей к миру в Украине, отметив, что российские удары чреваты последствиями и для других стран. Речь идет, в частности, о продовольственной безопасности. Атаки Российской Федерации на порты Одессы почти остановили экспорт украинского зерна в разгар жатвы, а аналитики прогнозируют, что из-за этого ВВП Украины в этом году может сократиться на 2%. В России второй день подряд украинские дроны атакуют Озон. На этот раз под удары попал логистический склад в Оренбурге, где разгорелся пожар. После этого компания эвакуировала работников и приостановила поставки. Также украинские дроны подорвали склад в Санкт-Петербурге. К утру пламя охватило 82 тысячи квадратных метров, практически весь комплекс размером 680 на 120 метров. Пожару была присвоена 4-я максимальная степень сложности. Для его тушения было мобилизовано более 200 спасателей и десятки технических подразделений. Циклон Приска сотни тысяч европейцев оставил без электричества. В Литве сотни тысяч потребителей остались без света. В Беларуси произошел масштабный блэкаут, без света сотни населенных пунктов. Масштаб проблемы рос стремительно, всего за 4 часа в четверо. В Беларуси циклон Приска с порывами ветра до 97 км в час повлек за собой масштабное отключение электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы ведутся в 659 населенных пунктах. Всего там отключены 1876 подстанций. И о погоде. Завтра, 24 августа, переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32 градуса, ночью плюс 16, плюс 21. В Кишинеу днем плюс 31, ночью плюс 18. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова обеспечила себя необходимым объемом электроэнергии на сегодня, однако ситуация в регионе остается сложной. В Молдове систему экстренного оповещения МД-Алерт планируют запустить в 2027 году. В Киеве сегодня отмечают День государственного флага Украины. Детали выпуска. Молдова обеспечила себя необходимым объемом электроэнергии на сегодня, однако ситуация в регионе остается сложной. Компания «Энергоком» закупила за рубежом более 65% необходимого объема электроэнергии. Еще 32,55% приходится на энергию из возобновляемых источников. Остальной объем был приобретен на румынском рынке электроэнергии, а также у теплоэлектроцентралей. «Энергоком» предупреждает, что электроэнергия на внешних рынках остается дорогой, особенно в часы пик. Жители призывают рационально расходовать электричество, особенно с 18.00 до 23.00. В Молдове систему экстренного оповещения МД-Алерт планируют запустить в 2027 году. Сейчас власти завершают подготовку к тендеру на выбор компании, которая разработает программное обеспечение системы. Концепция проекта была утверждена в марте этого года. МД-Алерт будет работать на национальном уровне и позволит оперативно предупреждать граждан об опасных погодных явлениях, чрезвычайных ситуациях и угрозах в воздушном пространстве. Оповещения будут поступать на мобильные телефоны людей, находящихся в зоне опасности, без необходимости устанавливать приложение или предварительно регистрироваться. Система будет ориентирована на модель, уже действующую в Румынии. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан вместе с сыном переплыл Босфор в Стамбуле. Они приняли участие в международном заплыве на 6,5 километров, который стартовал в азиатской части города и завершился в европейской. По словам Тофана, участие в соревновании стало исполнением обещания данного сыну в январе. При этом сын премьера оказался быстрее отца. Во время частной поездки в Турцию Тофан также встретился с представителями турецкого бизнеса и обсудил инвестиции в Молдову. Все расходы на поездку он оплатил самостоятельно. Туристический сектор Молдовы продолжает расти за первые 6 месяцев этого года. В учреждениях размещения остановилось чуть более 257 тысяч туристов, на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 159,5 тысяч гостей были иностранцами, то есть около 62% от общего числа туристов. Больше всего посетителей приехали из Украины и Румынии, а также США, Италия, Германии и Турции. За январь-июнь туристы провели в Молдове почти 680 тысяч ночей. Количество мест размещения также увеличилось и достигло 79 тысяч. В селе Миток района Орхей утром произошло ДТП, в результате которого тяжело пострадал 5-летний ребенок. По предварительным данным полиции, 24-летний водитель автомобиля сбил ребенка, который предположительно выехал на велосипеде на проезжую часть. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в районную больницу Орхей. Водителя проверили на алкоголь, результат оказался отрицательным. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. В Оренбурге в результате атаки беспилотников обломки аппаратов упали на территорию логистического комплекса «Озон». Возникший пожар оперативно потушили. По данным местных властей, пострадавших нет. Компания эвакуировала более 300 сотрудников и временно приостановила работу склада. Поставки на объекты прекращены, часть товаров перераспределят между другими логистическими центрами. Это уже второй склад «Озон», подвергшийся атаке беспилотников за последние двое суток. Накануне аналогичный инцидент произошел в Самарской области. Украинские власти официально ответственность за атаку на объект в Оренбурге пока не комментировали. Российские войска в ночь на 23 августа атаковали Харьков беспилотниками. В Основянском районе дрон попал в частный жилой сектор, в результате чего пострадали 8 человек, среди них 15-летний подросток. В результате атаки загорелись два жилых дома и хозяйственная постройка. Пожар удалось ликвидировать спасателям. По данным Воздушных сил Украины, этой ночью Россия запустила по Украине 127 беспилотников, из которых 97, по утверждению украинской стороны, были сбиты или подавлены. Киеве сегодня отмечают День государственного флага Украины. Накануне 35-й годовщины восстановления независимости страны. В официальных мероприятиях приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Северной Европы, прибывшие в Киев на саммит НБ-8 Украина. Зеленский отметил, что сине-желтый флаг символизирует идентичность, независимость и стойкость Украины. Знак поддержки Украины сегодня вечером здание парламента Молдовы будет подсвечено цветами украинского флага. 24 августа Украина отметит 35 лет со дня провозглашения независимости. Норвегия планирует выделить Украине около 9 миллиардов 200 миллионов долларов в 2027 году. Правительство в Осло заявило, что объем помощи будет примерно таким же, как и в 2026. Средства направят как на военные нужды Украины, так и на гуманитарную поддержку. В Киев сегодня прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре вместе с лидерами нескольких северных балтийских стран для переговоров с украинским руководством. Решение Норвегии принято на фоне продолжающихся ударов России и Украины по инфраструктуре и экономическим объектам. МИД России направил иностранным государствам ноты с просьбой усилить безопасность российских избирательных участков за рубежом. Москва также попросила не допускать проведения демонстраций возле российских дипломатических учреждений в дни голосования. Об этом сообщил представитель комиссии МИДа Российской Федерации по выборам Максим Райдер. По его словам, Россия рассчитывает на выполнение другими странами международных обязательств и сама намерена принять дополнительные меры безопасности. Выборы в Госдуму России пройдут с 18 по 20 сентября. На президентских выборах 2024 года возле российских диппредставительств в разных странах проходили акции протеста. В Абу-Даби вокруг резервуаров с топливом установили массивные металлические каркасы, которые должны защитить энергетическую инфраструктуру от возможных атак беспилотников. По данным Ocient Analytics, конструкция накрывает сразу целые резервуары парки. Такой подход увеличивает состояние между возможным местом взрыва дрона и топливными емкостями, что может снизить риск их повреждения. Подобные защитные конструкции впервые заметили в ОАЭ еще в мае возле нефтехранилищ рядом с аэропортом Дубая. Меры безопасности усиливаются на фоне роста атак беспилотников на территории страны. Власти ОАЭ заявляют, что их системы ПВО уже отразили многочисленные ракетные и дроновые атаки. Иран предупредил, что может атаковать танкеры не только в Ормузском проливе, но и на альтернативных маршрутах, если страны региона поддержат американские санкции против Тегерана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не допустит беспрепятственного экспорта нефти соседними государствами в случае их поддержки США. По его словам, Иран в таком случае не позволит экспортировать ни капли нефти из региона. Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о масштабном усиление экономического давления на Иран и предупредил другие страны о возможных последствиях за поддержку Тегерана. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал политику администрации Дональда Трампа незаконной. Судья Джанет Варгас постановила также отметить автоматические отказы в визах, если единственной причиной была принадлежность заявителя к одной из этих стран. Такие заявления должны быть возвращены в консульство для индивидуального рассмотрения. Суд отметил, что американское законодательство запрещает дискриминацию при выдаче иммиграционных виз по национальности или месту рождения. Иск подали правозащитные организации, заявители из затронутых стран и граждане США, оформлявшие документы для родственников. Госдепартамент США пока решение не прокомментировал. Мощный циклон Приска обрушился на Беларусь, Литву, Латвию, Польшу. Сильный ветер, порывы которого местами превышали 100 км в час, повалил деревья, повредил линии электропередачи. В Литве и Латвии есть погибшие и пострадавшие. В Вильнюсе зафиксировали сотни поваленных деревьев. Около 250 тысяч потребителей остались без электричества. В Латвии без света оказались около 235 тысяч домохозяйств. В Польше более 240 тысяч. Из-за непогоды в некоторых районах Польши запретили купание в Балтийском море. Спасательные и аварийные службы продолжают ликвидировать последствия стихии. Из-за жары и продолжительной засухи в Европе снижается уровень воды в реках, обнажая так называемые камни голода. Это валуны с историческими отметками и надписями, которые появлялись в периоды сильного маловодья. Один из самых известных находится на Эльбе, возле чешского города Дечин. На нем высечена тревожная фраза «Если увидишь меня, плачь». На камне также отмечены годы, когда река достигала крайне низкого уровня, начиная как минимум с 16 века. В прошлом обмеление рек привело к остановке судоходства, нехватке рыбы, неурожаям, росту цен на зерно и угрозе голода. И о погоде. понедельник, 24 августа, в Молдове будет солнечно, ветер будет дуть северо-западного направления, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса. Днем воздух прогреется максимум до 32. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Молдова обеспечила себя необходимым объемом электроэнергии на сегодня, однако ситуация в регионе остается сложной. Компания «Энергоком» закупила за рубежом более 65% необходимого объема электроэнергии. Еще 32,55% приходится на энергию из возобновляемых источников. Остальной объем был приобретен на румынском рынке электроэнергии, а также у теплоэлектроцентралей. «Энергоком» предупреждает, что электроэнергия на внешних рынках остается дорогой, особенно в часы пик. Жители призывают рационально расходовать электричество, особенно с 18:00 до 23:00. В Молдове систему экстренного оповещения МД-Алерт планируют запустить в 2027 году. Сейчас власти завершают подготовку к тендеру на выбор компании, которая разработает программное обеспечение системы. Концепция проекта была утверждена в марте этого года. МД-Алерт будет работать на национальном уровне и позволит оперативно предупреждать граждан об опасных погодных явлениях, чрезвычайных ситуациях и угрозах в воздушном пространстве. Оповещения будут поступать на мобильные телефоны людей, находящихся в зоне опасности, без необходимости устанавливать приложение или предварительно регистрироваться. Система будет ориентирована на модель, уже действующую в Румынии. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан вместе с сыном переплыл Босфор в Стамбуле. Они приняли участие в международном заплыве на 6,5 километров, который стартовал в азиатской части города и завершился в европейской. По словам Тофана, участие в соревновании стало исполнением обещания данного сыну в январе. При этом сын премьера оказался быстрее отца. Во время частной поездки в Турцию Тофан также встретился с представителями турецкого бизнеса и обсудил инвестиции в Молдову. Все расходы на поездку он оплатил самостоятельно. Туристический сектор Молдовы продолжает расти за первые 6 месяцев этого года. В учреждениях размещения остановилось чуть более 257 тысяч туристов, на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 159,5 тысяч гостей были иностранцами, то есть около 62% от общего числа туристов. Больше всего посетителей приехали из Украины и Румынии, а также США, Италия, Германии и Турции. За январь-июнь туристы провели в Молдове почти 680 тысяч ночей. Количество мест размещения также увеличилось и достигло 79 тысяч. Норвегия планирует выделить Украине около 9 200 миллионов долларов в 2027 году. Правительство в Осло заявило, что объем помощи будет примерно таким же, как и в 2026. Средства направят как на военные нужды Украины, так и на гуманитарную поддержку. В Киев сегодня прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре вместе с лидерами нескольких северных и балтийских стран для переговоров с украинским руководством. Решение Норвегии принято на фоне продолжающихся ударов России и Украины по инфраструктуре и экономическим объектам. МИД России направил иностранным государствам ноты с просьбой усилить безопасность российских избирательных участков за рубежом. Москва также попросила не допускать проведения демонстраций возле российских дипломатических учреждений в дни голосования. Об этом сообщил представитель комиссии МИДа Российской Федерации по выборам Максим Райдер. По его словам, Россия рассчитывает на выполнение другими странами международных обязательств и сама намерена принять дополнительные меры безопасности. Выборы в Госдуму